0: nosotros.
1: Estamos primero.
2: 94.3.
1: 94.3. Estamos primero.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».